сказать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик, но я способен

целиком, но буду честен до конца, без ложного стыда. Мне два нелепых наглеца мешают иногда, и вроде померли давно, зарыты, сожжены.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерз.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: называли «Папа».
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопаснее.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания. Что я?

0: коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может заставить

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Война – слово женского рода, а идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода, но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала. И рана кровью точила мужские тела добела.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Белгород-Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород-Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород-Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя,

тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
7: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Высоко над головой синеет небо, и волнует душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война. Спасибо.

Спасибо деду за победу и троекратное ура. Пусть в его честь гремят салюты до утра. Ура, ура, ура. Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве и салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

Вернувшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

Я вернулся, а в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся,

0: Я Ми-8.
1: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
2: Струйк

0: ведь правда. Главное, что есть ты у меня.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: шепотом. Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь до не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Габежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Государственный долг России – один из самых низких в мире. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. «Дефицит есть, но он не критичный», – сказал глава государства. Путин подчеркнул, что бюджетные средства необходимо не просто экономить, а рационально распределять с учетом приоритетных направлений. По его словам, власти также стараются не увеличивать государственное заимствование чрезмерно, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на финансовую систему и не сокращать доступ бизнеса к банковскому финансированию. Президент подчеркнул, при принятии решений необходим взвешенный подход. Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь, напомнили специалисты. Комментируя сообщения о подъеме заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, они отметили, что в них нет ничего сверхъестественного, хотя и появляются новые мутации. Сейчас в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости. Никаких данных о выявлении сверхустойчивости к вакцинам вирусов нет. Проекты самолетов Суперджет и МС-21 находятся на завершающих этапах сертификации и подготовки к серийному производству, сообщил Антон Алиханов. Глава Минпромторга добавил, переговоры по поставке самолетов МС-21 российским авиакомпаниям помимо Аэрофлота уже ведутся. Аэрофлот законтрактовал 18 воздушных судов МС-21, идут переговоры о второй партии из 90 самолетов. Более 40 импортозамещенных Суперджетов законтрактовано в настоящее время. Минсельхоз создаст сеть полигонов для испытания агродронов и беспилотной техники. Практический запуск и отработку моделей планируется начать в следующем году. Базой для новой технологической инфраструктуры станут государственные машиноиспытательные станции и учебно-опытное хозяйство ведущих аграрных вузов страны. Чечня стала самым непьющим регионом России. По данным Минздрава, за июль потребление чистого спирта там составило всего 20 мл на человека. На втором месте Ингушетия. Следом идет Дагестан. В пятерку регионов с самым низким потреблением алкоголя также вошли Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Летятся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
4: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
10: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
11: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории «С» и «Е», а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Габежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Государственный долг России – один из самых низких в мире. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. «Дефицит есть, но он не критичный», – сказал глава государства. Путин подчеркнул, что бюджетные средства необходимо не просто экономить, а рационально распределять с учетом приоритетных направлений. По его словам, власти также стараются не увеличивать государственное заимствование чрезмерно, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на финансовую систему и не сокращать доступ бизнеса к банковскому финансированию. Президент подчеркнул, при принятии решений необходим взвешенный подход. Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь, напомнили специалисты. Комментируя сообщения о подъеме заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, они отметили, что в них нет ничего сверхъестественного, хотя и появляются новые мутации. Сейчас в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости. Никаких данных о выявлении сверхустойчивости к вакцинам вирусов нет. Проекты самолетов Суперджет и МС-21 находятся на завершающих этапах сертификации и подготовки к серийному производству, сообщил Антон Алиханов. Глава Минпромторга добавил, переговоры по поставке самолетов МС-21 российским авиакомпаниям, помимо Аэрофлота, уже ведутся. Аэрофлот законтрактовал 18 воздушных судов МС-21, идут переговоры о второй партии из 90 самолетов. Более 40 импортозамещенных Суперджетов законтрактовано в настоящее время. Минсельхоз создаст сеть полигонов для испытания агродронов и беспилотной техники. Практический запуск и отработку моделей планируется начать в следующем году. Базой для новой технологической инфраструктуры станут государственные машиноиспытательные станции и учебно-опытные хозяйства ведущих аграрных вузов страны. Чечня стала самым непьющим регионом России. По данным Минздрава, за июль потребление чистого спирта там составило всего 20 мл на человека. На втором месте Ингушетия. Следом идет Дагестан. В пятерку регионов с самым низким потреблением алкоголя также вошли Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

якорек. Без козырку свою клал на стол, пил стоя за море и за флот, и глядя в глаза мне, запоминает.

через моря, будет туман, прорвемся. Ты держись, моряк, будет туман, прорвемся.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Самуил Маршак. Мальчик из села Поповки. Среди сугробов и воронок в селе разрушенном дотла стоит зажмурившись ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломок печки и трубы, и это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора. И в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в Поповке, из ребенка на снегу.

Господь, надежд не оправдать. На зов о помощи не дай мне отвернуть.

0: вернуться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Надеюсь, Боже.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Габижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Государственный долг России – один из самых низких в мире. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. «Дефицит есть, но он не критичный», – сказал глава государства. Путин подчеркнул, что бюджетные средства необходимо не просто экономить, а рационально распределять с учетом приоритетных направлений. По его словам, власти также стараются не увеличивать государственное заимствование чрезмерно, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на финансовую систему и не сокращать доступ бизнеса к банковскому финансированию. Президент подчеркнул, при принятии решений необходим взвешенный подход. Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь, напомнили специалисты. Комментируя сообщения о подъеме заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, они отметили, что в них нет ничего сверхъестественного, хотя и появляются новые мутации. Сейчас в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости. Никаких данных о выявлении сверхустойчивости к вакцинам вирусов нет. Проекты самолетов Superjet и MS-21 находятся на завершающих этапах сертификации и подготовки к серийному производству, сообщил Антон Алиханов. Глава Минпромторга добавил, переговоры по поставке самолетов MS-21 российским авиакомпаниям помимо Аэрофлота уже ведутся. Аэрофлот законтрактовал 18 воздушных судов MS-21, идут переговоры о второй партии из 90 самолетов. Более 40 импортозамещенных Суперджетов законтрактовано в настоящее время. Минсельхоз создаст сеть полигонов для испытания агродронов и беспилотной техники. Практический запуск и отработку моделей планируется начать в следующем году. Базой для новой технологической инфраструктуры станут государственные машиноиспытательные станции и учебно-опытное хозяйство ведущих аграрных вузов страны. Чечня стала самым непьющим регионом России. По данным Минздрава, за июль потребление чистого спирта там составило всего 20 мл на человека. На втором месте Ингушетия. Следом идет Дагестан. В пятерку регионов с самым низким потреблением алкоголя также вошли Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520.

0: Радио Z. Гордимся. Оповещаем. Вещаем.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

украинском цинизме разрослись Айдар Азов, и теперь нацбатальоны управляют всей страной, и фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Защитники обители, отважные бойцы и доблестные рыцари, лихие храбрецы, сил темных победители, без званий и имен, отечество служители, солдаты всех времен. За вас, ребята славные, чтоб не было войны, вы наши силы главные, вы армия страны.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 148 раз атаковали территорию Белгородской области. Совершенные удары по 15 округам. 123 беспилотника сбиты и подавлены. В результате ударов ВСУ в Шебекинском округе погибли 5 человек, среди которых сотрудники скорой помощи. В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, а мы выражаем искренние соболезнования близким погибших. Стали известны подробности трагедии в Шебекино. Вчера бригада медиков возвращалась после вызова. Услышав взрыв и крики о помощи, врач Дмитрий Донецкий и фельдшер Любовь Кузьмина остановили машину и бросились к пострадавшим. В этот момент прогремел еще один взрыв. Медики и супружеская пара погибли на месте. Еще 3 человека, в том числе водитель скорой помощи, пострадали. Так оборвались жизни наших коллег. Это чудовищный террористический акт унес их жизни, а вместе с ними разбился сердца родителей, детей и товарищей по работе. Вечная память мужественным людям. Они до последнего оставались верны своему долгу и проявили подлинное самопожертвование и героизм. «Память о них всегда будет в наших сердцах», – написал главврач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров. Временно исполняющий обязанности губернатора области побывал с рабочей поездкой в Грайвороне. Он проверил работу детского сада «Капелька» и местного магазина, а также пообщался с жителями. Главная тема разговора – безопасность. В приграничье усиливают защиту, на основных дорогах устанавливают противодронные коридоры, также разворачивают сеть РЛС. На их закупку потратили более 1 миллиарда рублей. Кроме того, провели инвентаризацию средств РЭП. Сейчас их размещают на опасных участках, где риск пролета беспилотников особенно высок. В Грайворонской больнице Александр Шуваев встретился с коллективом. Персонал попросил вернуть учреждению статус центральной районной больницы. Ранее она была реорганизована и присоединена к Борисовской ЦРБ. Грайворонской больнице будет возвращен статус центральной районной. Юридическое оформление займет порядка 2 месяцев, но ключевое решение уже принято, сказал Шуваев. Руководитель региона провел совещание о текущем состоянии дорожной сети Староскольского округа и планах по ремонту дорог на 2027 год. Проанализировали обращения жителей. Администрация округа провела мониторинг состояния дорожного полотна. По итогам сформирована программа на 2027. Она включает в себя ремонт участков общей протяженностью более 23 километров. Общая сумма работ составит более 860 миллионов рублей. Дороги требуют внимания здесь и сейчас, поэтому пересмотрели планы и запустили ремонт по программе следующего года досрочно. 4 муниципальных контракта уже заключены. С 28 августа подрядчики начали выходить на объекты, рассказал Шуваев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной.

0: Помни, ты герой.
1: Радио Z.
2: На чистоте подвига и отваги.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Булгакова Арина, город Губкин. Великая война. Была война 40-х. Там насмерть дрались за свободу. За то, чтоб не было невзгоды. За то, чтоб не было войны. На минах танки подрывались. Солдаты насмерть там сражались. И 18 лет свои за нас отдали жизнь. Они, да что случилось, не забудем. И до конца мы будем помнить тот подвиг, тот 40-х. Про тех, кого уж нет живых.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Мои эмоции без слов, ладони держат руку, и моя поздняя любовь ведет меня к истоку. Не говори, зачем слава, мы верили и ждали,

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 148 раз атаковали территорию Белгородской области. Совершенные удары по 15 округам. 123 беспилотника сбиты и подавлены. В результате ударов ВСУ в Шебекинском округе погибли 5 человек, среди которых сотрудники скорой помощи. В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, а мы выражаем искренние соболезнования близким погибших. Стали известны подробности трагедии в Шебекино. Вчера бригада медиков возвращалась после вызова. Услышав взрыв и крики о помощи, врачи Дмитрий Донецкий и фельдшер Любовь Кузьмина остановили машину и бросились к пострадавшим. В этот момент прогремел еще один взрыв. Медики и супружеская пара погибли на месте. Еще 3 человека, в том числе водитель скорой помощи, пострадали. Так оборвались жизни наших коллег. Это чудовищный террористический акт унес их жизни, а вместе с ними разбился сердца родителей, детей и товарищей по работе. Вечная память мужественным людям. Они до последнего оставались верны своему долгу и проявили подлинное самопожертвование и героизм. «Память о них всегда будет в наших сердцах», написал главврач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров. Временно исполняющий обязанности губернатора области побывал с рабочей поездкой в Грайвороне. Он проверил работу детского сада «Капелька» и местного магазина, а также пообщался с жителями. Главная тема разговора – безопасность. В приграничье усиливают защиту, на основных дорогах устанавливают противодронные коридоры, также разворачивают сеть РЛС. На их закупку потратили более 1 миллиарда рублей. Кроме того, провели инвентаризацию средств РЭП. Сейчас их размещают на опасных участках, где риск пролета беспилотников особенно высок. В Грайворонской больнице Александр Шуваев встретился с коллективом. Персонал попросил вернуть учреждению статус центральной районной больницы. Ранее она была реорганизована и присоединена к Борисовской ЦРБ. Грайворонской больнице будет возвращен статус центральной районной. Юридическое оформление займет порядка 2 месяцев, но ключевое решение уже принято, сказал Шуваев. Руководитель региона провел совещание о текущем состоянии дорожной сети Староскольского округа и планах по ремонту дорог на 2027 год. Проанализировали обращения жителей. Администрация округа провела мониторинг состояния дорожного полотна. По итогам сформирована программа на 2027. Она включает в себя ремонт участков общей протяженностью более 23 километров. Общая сумма работ составит более 860 миллионов рублей. Дороги требуют внимания здесь и сейчас, поэтому пересмотрели планы и запустили ремонт по программе следующего года досрочно. 4 муниципальных контракта уже заключены. С 28 августа подрядчики начали выходить на объекты, рассказал Шуваев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
8: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
9: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории «С» и «Е», а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Свыше 7 тысяч человек приняли участие в Восточном экономическом форуме. Подписано 285 соглашений на общую сумму 6 триллионов 660 миллиардов рублей. Таковы предварительные итоги ВЭФ, которые озвучил зампред правительства России Юрий Трутнев. По его словам, самые многочисленные делегации были из Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Кореи, Индии и Мьянмы. Наиболее значимым, по оценке Трутнева, стало создание международного транспортного коридора Мохэ-Найба в Якутии и формирование инвестиционного механизма реализации комплексного проекта развития Арктики и трансарктического транспортного коридора. В форуме приняли участие 2,4 тысячи представителей российского иностранного бизнеса из более 1000 компаний, а также 15 глав дипломатического корпуса. Состоялось свыше 150 деловых мероприятий с участием свыше 1000 выступающих. Независимые участники розничного топливного рынка допустили в августе больше всего нарушений, и ФАС применяет к ним меры. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы Геннадий Магазинов. Всего в этом году ФАС уже выдало 78 предупреждений и возбудило 50 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов России. Ряд компаний исполнили предупреждения антимонопольной службы и снизили цены на топливо. Более миллиона абитуриентов уже зачислены в российские вузы в рамках приемной кампании этого года. В Минобрнауке сообщили, что почти 619 тысяч человек поступили на бакалавриат, еще около 172 тысяч на специалитет и почти 190 тысяч в магистратуру. Почти 58 тысяч студентов зачислены по новой системе высшего образования, которую сейчас тестируют 17 российских вузов. Приемная кампания еще продолжается, зачисление на платные места завершится не позднее 30 сентября. Татарстан возглавил рейтинг перспективных регионов для трудоустройства. Аналитики выяснили, что там медианная предлагаемая зарплата составила 81,4 тысячи рублей, а уровень безработицы достиг 1,7%. На втором месте Башкортостан, замыкает тройку Амурская область. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Калужская область и Санкт-Петербург. Москва заняла 9-е место. С наступлением осени не следует за один день отказываться от легких летних блюд и переходить на более тяжелую пищу. Менять рацион лучше постепенно, сохраняя в нем сезонные овощи, фрукты и ягоды. Об этом рассказали эксперты. По их мнению, привычный легкий завтрак можно оставить, одновременно сделав обед более сытным за счет супа или горячего гарнира. На ужин лучше чередовать свежие салаты с запеченными или тушеными овощами. Повысить питательность блюд помогут крупы, картофель, бобовые, яйца, рыба и мясо. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир колдунами надыр.

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Давай отменим

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

Странно, но не было больно. Было больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря.

0: зря проливали деды кровь. Не просто от мысли, не просто от снов. Не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам. Не просто читать строки близких имам. Не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские люди.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь до метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Свыше 7 тысяч человек приняли участие в Восточном экономическом форуме. Подписано 285 соглашений на общую сумму 6 триллионов 660 миллиардов рублей. Таковы предварительные итоги ВЭФ, которые озвучил зампред правительства России Юрий Трутнев. По его словам, самые многочисленные делегации были из Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Кореи, Индии и Мьянмы. Наиболее значимым, по оценке Трутнева, стало создание международного транспортного коридора Мохэ-Найба в Якутии и формирование инвестиционного механизма реализации комплексного проекта развития Арктики и трансарктического транспортного коридора. В форуме приняли участие 2,4 тысячи представителей российского иностранного бизнеса из более 1000 компаний, а также 15 глав дипломатического корпуса. Состоялось свыше 150 деловых мероприятий с участием свыше 1000 выступающих. Независимые участники розничного топливного рынка допустили в августе больше всего нарушений, и ФАС применяет к ним меры. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы Геннадий Магазинов. Всего в этом году ФАС уже выдала 78 предупреждений и возбудила 50 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов России. Ряд компаний исполнили предупреждения антимонопольной службы и снизили цены на топливо. Более 1 миллиона абитуриентов уже зачислены в российские вузы в рамках приемной кампании этого года. В Минобрнауки сообщили, что почти 619 тысяч человек поступили на бакалавриат, еще около 172 тысяч на специалитет и почти 190 тысяч в магистратуру. Почти 58 тысяч студентов зачислены по новой системе высшего образования, которую сейчас тестируют 17 российских вузов. Приемная кампания еще продолжается, зачисление на план. Платные места завершатся не позднее 30 сентября. Татарстан возглавил рейтинг перспективных регионов для трудоустройства. Аналитики выяснили, что там медианная предлагаемая зарплата составила 81,4 тысячи рублей, а уровень безработицы достиг 1,7%. На втором месте Башкортостан, замыкает тройку Амурская область. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Калужская область и Санкт-Петербург. Москва заняла 9-е место. С наступлением осени не следует за один день отказываться от легких летних блюд и переходить на более тяжелую пищу. Менять рацион лучше постепенно, сохраняя в нем сезонные овощи, фрукты и ягоды. Об этом рассказали эксперты. По их мнению, привычный легкий завтрак можно оставить, одновременно сделав обед более сытным за счет супа или горячего гарнира. На ужин лучше чередовать свежие салаты с запеченными или тушеными овощами. Повысить питательность блюд помогут крупы, картофель, бобовые, яйца, рыба и мясо. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35-75-75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
7: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
8: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории «С» и «Е», а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: клянусь.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Во время атак ВСУ один человек погиб, один ранен. В поселке Октябрьский автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Мужчина скончался на месте. В Шебекино дрон ударил по автомобилю. Бойцы «Орлана» доставили мужчину с осколочными ранениями в больницу. 4 сентября в Белгородской области отмечается День многодетной семьи. Наш регион стал первым в России, учредившим этот праздник в 2021. В непростое время решение создать многодетную семью требует особой ответственности и мужества. На сегодня в регионе проживает почти 18 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 60 тысяч детей. Поддержка семей была и остается нашим безусловным приоритетом, отметил Александр Шуваев. В области действует целый комплекс. Комплекс мер – это ежемесячная субсидия на оплату ЖКХ, бесплатное питание в школах, компенсация расходов за школьную и спортивную форму, бесплатное посещение детсадов, учреждений культуры, региональный материнский капитал на третьего и последующих детей. Он составляет 150 тысяч рублей. В мае этого года 154 многодетные матери были награждены почетным знаком «Материнская слава». Для отцов предусмотрен почетный знак «Отцовская слава». Спасибо каждой семье за ваш выбор и ответственность, сказал глава региона. Очередная группа 750 детей из Белгорода, Белгородского, Волоконовского и Староскольского округов отправилась в детские лагеря Краснодарского края. На эти цели правительством России выделено 1,2 миллиарда рублей. Уже отдохнули и продолжают отдыхать порядка 9100 детей, а всего к морю смогут отправиться 16,5 тысяч юных белгородцев. Для родителей процедура проста. Чтобы отправить ребенка на отдых и оздоровление, необходимо написать заявление в своей образовательной организации. Алексеевская библиотека в Карачанском округе превратилась в современный интеллект-парк. Обновление стало возможным благодаря нацпроекту «Семья». Новое пространство разбито на 5 зон. Нетихая гавань, зона комфорта, где можно уединиться с книгой, удобно устроившись на мягких пуфах. Финансовый модуль, зона, где можно сделать первый шаг к финансовой грамотности через игру. Здесь будут проходить интерактивные квесты, дети научатся копить и планировать. Модуль стратегий, полигон для интеллектуальных баталий. Посетители изучат историю родного края. Мастерок, творческая лаборатория, огромная грифельная доска позволит воплотить самые смелые идеи от архитектурных макетов до дизайн-проектов. Модуль робототехники. Любой желающий соберет своего первого робота. Умная грядка. Юные исследователи смогут ставить опыты с растениями, фиксировать их рост в дневниках и изучать биологию через практику. Интеллект-парк объединит поколения и станет местом новых открытий. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов. 469 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы. Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. И мы продолжаем нашу беседу. А как вот насчет личных границ? Сидите вы, занимаетесь своей работой. Здесь кабинет открыт, входит, и творческий ваш коллега начинает что-то интересное рассказывать. Быстро переключаетесь? Нет такого, что подожди, вот я занята, через полчаса ко мне зайди.
2: Ой, я сейчас, наверное, такое скажу, не всем понравится. Я многозадачница. Я могу решать несколько задач сразу, разговаривать, отложить свое дело какое-то буквально там на 10 минут, это время, которое понадобится, чтобы решить вопросы, и продолжить его дальше. Но я хочу сказать, что я говорила, я пишущий редактор, поэтому признаюсь, что я большие свои работы, а у меня большие, есть очерки серьезные, я никогда не пишу на работе. Я пишу их в свободное от работы время.
1: Вот есть так сложилось. Какое-то любимое место, где вы пишете?
2: Да, да. Я пишу дома в своем кабинетике, где мне никто никогда не мешает. И я понимаю, что там дело спорится, и мне там удобно.
1: Есть какой-то ритуал во время написания?
2: Да, есть ритуал. Я пью любимый чай и ем шоколад. Этим восполняю свои какие-то, ну, скажем так, физические затраты на то, что я много работаю.
1: Конвергентность внутри издательского дома позволяет привлекать корреспондентов из других редакций.
2: Да.
1: Как вы адаптируете их под стилистику «Белгородской правды»? И как происходит распределение тем, чтобы не было пересечений при этом?
2: Ну, для этого существуют сейчас довольно-таки технологические приемы. Например, это мессенджеры, в которых мы с редакторами разбираем темы, это называется. Например, я сообщаю, что мы взяли такую «Белгородская правда», взяла такую-то тему. Она не должна пересекаться с темами, например, «Белгородских известий» или нашего сайта «Белпресса». Такое взаимодействие есть. Ну, сейчас это, мне кажется, несложно.
1: А вот к сложности вернемся. Одна из сложных задач, как мне кажется, работа с фотоконтентом.
2: Да.
1: Как вы определяете, какие снимки пойдут на первую полосу и как согласовываете приоритеты, если все фотокорреспонденты заняты?
2: Нужно сказать, что в концепции газеты «Белгородская правда» отражено уже то, что должно быть на первой полосе. Угу. Это очень важно. На первой полосе обычно идут приоритетные темы региона. Это сейчас у нас и восстановление жилья, это у нас и национальные проекты, развитие территории, территории, разные, конечно, вещи есть, но мы как-то так уже сложили это и делаем, я считаю, это правильно, мы размещаем лучшую фотографию героя публикации, публикации, которая является главной в номере. Или это событие, к сожалению, часто бывает в последнее время, это какие-то трагические события, которые действительно отражаются во всей области, наверное, и на всех людях, которые с ним связаны. Например, вот на первую половину у нас вышел дроновый налет на Белгород
1: 9 августа,
2: да, когда у нас на первой полосе сидит волонтер-спасатель, уставший, и есть такая подпись о том, что здесь комментарии излишни, только тишина и усталость. Вот когда в 24-м году у нас рухнул подъезд, помните, точка У попала в подъезд на Щорса 55, вот тогда это тоже была первая полоса с надписью «Тише под завалами может быть человек, он подает признаки жизни». Тронула очень такая первая полоса, и было понятно, что это действительно для всех очень большое горе.
1: Когда закончится спецоперация, а мы верим, верим всем сердцем, что это обязательно произойдет, что будет тогда на первой полосе вашей газеты?
2: У нас была как-то такая публикация из Грайворонского округа. Ездила наша корреспондент Елена Крижановская в поселок Горьковский. Угу. И бабушки там, которые остались, они не хотели выезжать. Их уговаривали. И вот Лена присутствовала при этом. Она слушала, как с ними разговаривает глава поселения. Она осмотрелась и вдруг увидела цветы у бабушки. Она говорит, а вокруг сплошные руины. Бабушкин дом тоже несколько раз обстреливали уже. Лена спрашивает у нее, вы цветы выращиваете? Как вы за ними здесь ухаживаете? Здесь же постоянно обстрелы, дроны, и все. Она говорит: детка, вот если придет победа, а у нас букетов нет. Вот это я вам также скажу. Вот придет победа, и мы сделаем первую полосу такую, чтобы было видно, что букетов у нас много.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Ховхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

столичный. Будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На два

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Во время атак ВСУ один человек погиб, один ранен. В поселке Октябрьский автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Мужчина скончался на месте. В Шебекино дрон ударил по автомобилю. Бойцы «Орлана» доставили мужчину с осколочными ранениями в больницу. 4 сентября в Белгородской области отмечается День многодетной семьи. Наш регион стал первым в России, учредившим этот праздник в 2021. В непростое время решение создать многодетную семью требует особой ответственности и мужества. На сегодня в регионе проживает почти 18 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 60 тысяч детей. Поддержка семей была и остается нашим безусловным приоритетом, отметил Александр Шуваев. В области действует целый комплекс мер. Это ежемесячная субсидия на оплату ЖКХ, бесплатное питание в школах, компенсация расходов за школьную и спортивную форму, бесплатное посещение детсадов, учреждений культуры, региональный материнский капитал на третьего и последующих детей. Он составляет 150 тысяч рублей. В мае этого года 154 многодетные матери были награждены почетным знаком «Материнская слава». Для отцов предусмотрен почетный знак «Отцовская слава». Спасибо каждой семье за ваш выбор и ответственность, сказал глава региона. Очередная группа 750 детей из Белгорода, Белгородского, Волоконовского и Староскольского округов отправилась в детские лагеря Краснодарского края. На эти цели правительством России выделено 1,2 миллиарда рублей. Уже отдохнули и продолжают отдыхать порядка 9100 детей, а всего к морю смогут отправиться 16,5 тысяч юных белгородцев. Для родителей процедура проста. Чтобы отправить ребенка на отдых и оздоровление, необходимо написать заявление в своей образовательной организации. Алексеевская библиотека в Карачанском округе превратилась в современный интеллект-парк. Обновление стало возможным благодаря нацпроекту «Семья». Новое пространство разбито на 5 зон. Нетихая гавань, зона комфорта, где можно уединиться с книгой, удобно устроившись на мягких пуфах. Финансовый модуль, зона, где можно сделать первый шаг к финансовой грамотности через игру. Здесь будут проходить интерактивные квесты, дети научатся копить и планировать. Модуль стратегий, полигон для интеллектуальных баталий. Посетители изучат историю родного края. Мастерок, творческая лаборатория, огромная грифельная доска позволит воплотить самые смелые идеи от архитектурных макетов до дизайн-проектов. Модуль робототехники. Любой желающий соберет своего первого робота. Умная грядка. Юные исследователи смогут ставить опыты с растениями, фиксировать их рост в дневниках и изучать биологию через практику. Интеллект-парк объединит поколения и станет местом новых открытий. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Наша память пробита на вылет.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой. И делай все красиво.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Американские переговорщики Уиткоф и Кушнер могут в ближайшие дни приехать в Россию. Также представители Дональда Трампа могут посетить Украину. Владимир Путин ранее заявил, что переговорный процесс по Украине пока находится в замороженном состоянии. При этом он подчеркнул, что Москва готова к диалогу со всеми, кто этого желает. Россия слышала о планах Германии, Англии и Франции по налаживанию производства дальнобойных ракет на Украине. «Москва проверяет эту информацию», – заявил Дмитрий Песков. «Любые подобные объекты станут законными целями для Российской Федерации», – заявил пресс-секретарь президента. Он добавил, что Владимир Путин 4 сентября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить до 500 тысяч человек. Об этом сообщила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. По ее словам, уже сейчас в российских вузах разные науки изучают 422 тысячи иностранных студентов. Миноборнауки создает систему отбора и поддержки иностранцев, которые приезжают учиться в Российскую Федерацию. В 2026-м студентам из-за рубежа были впервые предоставлены гранты в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Петрова добавила, что русский язык встраивают в образовательные программы как инструмент, который определяет культуру страны. Также он представляется настоящим мостом между разными государствами, культурами и экономиками. К 2027 году средний размер страховой пенсии по старости в России может превысить 29 тысяч рублей. Такой прогноз дал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Он пояснил, что в 2027 индексация страховых пенсий пройдет в два этапа. С 1 февраля выплаты планируется увеличить на 4% с учетом прогнозируемой инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля еще на 3,4% за счет роста доходов бюджета социального фонда. Таким образом, суммарное повышение за год составит около 7,5%. Итоговый размер пенсии для каждого получателя будет рассчитываться индивидуально и зависит от количества накопленных пенсионных баллов и величины фиксированной выплаты. Психологи объяснили, почему осенью люди испытывают грусть. Осенняя тоска связана с сезонным аффективным расстройством, которое возникает из-за сокращения светового дня и пасмурной погоды. Солнечный свет напрямую влияет на выработку серотонина – нейромедиатора, который отвечает за настроение и устойчивость к стрессу. Осенью день короче, небо чаще затянуто тучами, мозг получает меньше световых сигналов. В результате уровень серотонина падает, и нам становится грустно. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

лишит стекол. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже.

не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: катятся, летят, выгоды растут подряд. «Лада Авто Белогорье» – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
8: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
9: Щедрые цены в нашем Доброцене.
10: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
11: Цены для магазинов Белгородской области.
12: Ссылки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Оно не сдается, вперед продолжает идти. На правду, на солнце, на свет из оконца, на свет

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ты что, братан, плохие вести? До слез смотрю, а что виной? Держись, мы тут всегда все вместе. С детьми, а может что с женой? А он известный всем, как верный, застыл с письмом в одной руке. За всю войну никто, наверное, слез на его не знал щеке. Шальной не кланялся он пули, шел впереди в неравный бой. Вот по ротации вернули, все, отдых, смерть, пока, отбой. А тут письмо, нет, не из дома. Но он ему, конечно, рад, и детский почерк незнакомый. Воюйте, дяденька солдат. Мы все хотим, все наши дети, чтоб больше не было войны. Пусть будет мир на целом свете, и лучше нашей нет страны.
2: Вы к нам в поселок приезжайте, здесь лес и речка и трава. А ранит враг, вы так и знайте, за вас горой весь третий А.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Социальные контракты – один из самых действенных инструментов поддержки, который на деле помогает семьям, рассказал Александр Шуваев. С начала года на поддержку жителей региона направлено уже более 1 000 000 000 рублей. Заключено почти 4000 соцконтрактов. Среди них 438 – помощь многодетным семьям. Социальный контракт дает возможность открыть свое дело, обучиться новой профессии или развить личное подсобное хозяйство. Мария Костина из Веделевского округа, многодетная мама, заключила соцконтракт и получила 350 000 рублей. На них приобрела теплица, оборудование и семена. Многодетная семья Эльнара Липовская из Новоскольского округа развивает личное подсобное хозяйство. На 200 000 рублей приобрели бычков, кур несушек, корма и инвентарь. Будем и дальше поддерживать семьи Белгородской области, чтобы у каждой была возможность для развития, несмотря на текущие вызовы, отметил глава региона. Валентин Демидов встретился с жителями одного из домов в центре Белгорода, который получил повреждения при атаке беспилотников. Зафиксированы разрушения в 23 квартирах. Строители и производители оконных конструкций прикладывают все усилия, чтобы сократить время ремонта. Ситуация непростая. Почти все позиции и витражное остекление по индивидуальным размерам. Каждый элемент делается под заказ. Задача завершить до 1 октября, отметил градоначальник. Сейчас в работе 2700 адресов. Жилой фонд города получил колоссальное повреждение этим летом. Благодаря совместным усилиям уже восстановили более 20 000 домов и квартир. Начинается ремонт тоннеля по улице Зеленая Поляна. Движение на участке будет временно перекрыто с 4 сентября. Дорожники отремонтируют 514 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Закончить рассчитывают до конца дня 5 сентября, если позволит погода. Объездной маршрут важен для жителей большого микрорайона Крейда, особенно сейчас, когда идет капремонт путепровода на Михайловском шоссе. Дорожникам поручено оперативно выполнить ремонт дорожного полотна и принять меры для устранения подтоплений, сообщил глава Белгорода. В Прохоровском округе приступили к уборке сахарной свеклы. Первой приняла эстафету Прохоровская зерновая компания. Техническая культура уже убрана с площади 20 гектаров. Валовой сбор составил 940 тонн при урожайности 470 центнеров с гектара. Всего в этом сезоне посеяно 3715 гектаров сахарной свеклы. Работы ведут два хозяйства – Прохоровская зерновая компания и индивидуальный предприниматель Поплавский. В уборке задействована вся необходимая техника. 7 сентября в Белгороде поменяется расписание движения 7 автобусов. Изменения коснутся номеров 30, 51, 52, 53, 54, 57, 58. Подробнее можно посмотреть на сайте транспортной компании области. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35-75-75, код города 47-22. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
8: Щедрые цены в нашем Доброцене.
9: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
10: Цены для магазинов Белгородской области.
11: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года.

0: Разбудите меня в эту лунную ночь телефонным звонком, неожиданным стуком. Разбудите меня ветром или дождем, вьюга или белоснежной, постучитесь мне в окна.
1: Радио Z.
2: Каждую весну проходит парад. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. И мы продолжаем нашу беседу. А как вот насчет личных границ? Сидите вы, занимаетесь своей работой. Здесь кабинет открыт, входит, и творческий ваш коллега начинает что-то интересное рассказывать. Быстро переключаетесь? Нет такого, что подожди, вот я занята, через полчаса ко мне зайди.
2: Ой, я сейчас, наверное, такое скажу, не всем понравится. Я многозадачница. Я могу решать несколько задач сразу, разговаривать, отложить свое дело какое-то буквально там на 10 минут, это время, которое понадобится, чтобы решить вопросы, и продолжить его дальше. Но я хочу сказать, что я говорила, я пишущий редактор, поэтому признаюсь, что я большие свои работы, а у меня большие, есть очерки серьезные, я никогда не пишу на работе. Я пишу их в свободном от работы время.
1: Вот есть так сложилось. Какое-то любимое место, где вы пишете?
2: Да, да. Я пишу дома в своем кабинетике, где мне никто никогда не мешает. И я понимаю, что там дело спорится, и мне там удобно.
1: Есть какой-то ритуал во время написания?
2: Да. Есть ритуал. Я пью любимый чай и ем шоколад. Этим восполняю свои какие-то, ну, скажем так, физические затраты на то, что я много работаю.
1: Конвергентность внутри издательского дома позволяет привлекать корреспондентов из других редакций.
2: Да.
1: Как вы адаптируете их под стилистику «Белгородской правды»? И как происходит распределение тем, чтобы не было пересечений при этом?
2: Ну, для этого существуют сейчас довольно-таки технологические приемы. Например, это мессенджеры, в которых мы с редакторами разбираем темы, это называется. Например, я сообщаю, что мы взяли такую «Белгородская правда», взяла такую-то тему. Она не должна пересекаться с темами, например, «Белгородских известий» или нашего сайта «Белпресса». Такое взаимодействие есть. Ну, сейчас это, мне кажется, несложно.
1: А вот к сложности вернемся. Одна из сложных задач, как мне кажется, работа с фотоконтентом.
2: Да.
1: Как вы определяете, какие снимки пойдут на первую полосу и как согласовываете приоритеты, если все фотокорреспонденты заняты?
2: Нужно сказать, что в концепции газеты «Белгородская правда» отражено уже то, что должно быть на первой полосе. Угу. Это очень важно. На первой полосе обычно идут приоритетные темы региона. Это сейчас у нас и восстановление жилья, это у нас и национальные проекты, развитие территории, территории, разные, конечно, вещи есть, но мы как-то так уже сложили это и делаем, я считаю, это правильно, мы размещаем лучшую фотографию героя публикации, публикации, которая является главной в номере. Или это событие, к сожалению, часто бывает в последнее время, это какие-то трагические события, которые действительно отражаются во всей области, наверное, и на всех людях, которые с ним связаны. Например, вот на первую половину у нас вышел дроновый налет на Белгород
1: 9 августа,
2: да, когда у нас на первой полосе сидит волонтер-спасатель, уставший, и есть такая подпись о том, что здесь комментарии излишни, только тишина и усталость. Вот когда в 24-м году у нас рухнул подъезд, помните, точка У попала в подъезд на Щорса 55, вот тогда это тоже была первая полоса с надписью «Тише под завалами может быть человек, он подает признаки жизни». Тронула очень такая первая полоса, и было понятно, что это действительно для всех очень большое горе.
1: Когда закончится спецоперация, а мы верим, верим всем сердцем, что это обязательно произойдет, что будет тогда на первой полосе вашей газеты?
2: У нас была как-то такая публикация из Грайворонского округа. Ездила наша корреспондент Елена Крижановская в поселок Горьковский. Угу. И бабушки там, которые остались, они не хотели выезжать. Их уговаривали. И вот Лена присутствовала при этом. Она слушала, как с ними разговаривает глава поселения. Она осмотрелась и вдруг увидела цветы у бабушки. Она говорит, а вокруг сплошные руины. Бабушкин дом тоже несколько раз обстреливали уже. Лена спрашивает у нее, вы цветы выращиваете? Как вы за ними здесь ухаживаете? Здесь же постоянно обстрелы, дроны и все. Она говорит, детка, вот если придет победа, а у нас букетов нет. Вот это я вам также скажу. Вот придет победа, и мы сделаем первую полосу такую, чтобы было видно, что букетов у нас много.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Ховхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, а сыне матери с грустью.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: полустаночки, полустаночки, ночные полустаночки.
1: Радио Z. Гордимся.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Американские переговорщики Уиткоф и Кушнер могут в ближайшие дни приехать в Россию. Также представители Дональда Трампа могут посетить Украину. Владимир Путин ранее заявил, что переговорный процесс по Украине пока находится в замороженном состоянии. При этом он подчеркнул, что Москва готова к диалогу со всеми, кто этого желает. Россия слышала о планах Германии, Англии и Франции по налаживанию производства дальнобойных ракет на Украине. Москва проверяет эту информацию, заявил Дмитрий Песков. Любые подобные объекты станут законными целями для Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента. Он добавил, что Владимир Путин 4 сентября проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить до 500 тысяч человек. Об этом сообщила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. По ее словам, уже сейчас в российских вузах разные науки изучают 422 тысячи иностранных студентов. Миноборнауки создает систему отбора и поддержки иностранцев, которые приезжают учиться в Российскую Федерацию. В 2026-м студентам из-за рубежа были впервые предоставлены гранты в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Петрова добавила, что русский язык встраивают в образовательные программы как инструмент, который определяет культуру страны. Также он представляется настоящим мостом между разными государствами, культурами и экономиками. К 2027 году средний размер страховой пенсии по старости в России может превысить 29 тысяч рублей. Такой прогноз дал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Он пояснил, что в 2027 индексация страховых пенсий пройдет в два этапа. С 1 февраля выплаты планируется увеличить на 4% с учетом прогнозируемой инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля еще на 3,4% за счет роста доходов бюджета социального фонда. Таким образом, суммарное повышение за год составит около 7,5%. Итоговый размер пенсии для каждого получателя будет рассчитываться индивидуально и зависит от количества накопленных пенсионных баллов и величины фиксированной выплаты. Психологи объяснили, почему осенью люди испытывают грусть. Осенняя тоска связана с сезонным аффективным расстройством, которое возникает из-за сокращения светового дня и пасмурной погоды. Солнечный свет напрямую влияет на выработку серотонина – нейромедиатора, который отвечает за настроение и устойчивость к стрессу. Осенью день короче, небо чаще затянуто тучами, мозг получает меньше световых сигналов. В результате уровень серотонина падает, и нам становится грустно. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

и днем, и ночью, всем святым. Я в это верю беззаветно.

0: плачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Зет.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
5: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: твое и мое.
1: Радио Z.
2: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя, и обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в

тебе не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай.

0: неволен, почему я в конвое, почему сам себе не принадлежу? Почему я неволен, почему я в конвое, почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь, кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Песни нашей победы.
1: Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники. Досаду с болью

правду искупить. А трассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор, и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат.

ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки, они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики, за безразличие к живым. Давно днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких лет. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек ровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон, простой 13-й штрафбат, и вновь им нет пути назад. И я как будто снова там, где врос по пояс.

0: лег штрафбат. В Шерпенский огненный плацдарм.
1: Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости.
6: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Социальные контракты – один из самых действенных инструментов поддержки, который на деле помогает семьям, рассказал Александр Шуваев. С начала года на поддержку жителей региона направлено уже более 1 000 000 000 рублей. Заключено почти 4000 соцконтрактов. Среди них 438 – помощь многодетным семьям. Социальный контракт дает возможность открыть свое дело, обучиться новой профессии или развить личное подсобное хозяйство. Мария Костина из Вейделевского округа, многодетная мама, заключила соцконтракт и получила 350 тысяч рублей. На них приобрела теплицы, оборудование и семена. Многодетная семья Эльнара Липовская из Новоскольского округа развивает личное подсобное хозяйство. На 200 тысяч рублей приобрели бычков, кур несушек, корма и инвентарь. Будем и дальше поддерживать семьи Белгородской области, чтобы у каждой была возможность для развития, несмотря на текущие вызовы, отметил глава региона. Валентин Демидов встретился с жителями одного из домов в центре Белгорода, который получил повреждения при атаке беспилотников. Зафиксированы разрушения в 23 квартирах. Строители и производители оконных конструкций прикладывают все усилия, чтобы сократить время ремонта. Ситуация непростая. Почти все позиции и витражное остекление по индивидуальным размерам. Каждый элемент делается под заказ. Задача завершить до 1 октября, отметил градоначальник. Сейчас в работе 2700 адресов. Жилой фонд города получил колоссальное повреждение этим летом. Благодаря совместным усилиям уже восстановили более 20 тысяч домов и квартир. Начинается ремонт тоннеля по улице Зеленая Поляна. Движение на участке будет временно перекрыто с 4 сентября. Дорожники отремонтируют 514 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Закончить рассчитывают до конца дня 5 сентября, если позволит погода. Объездной маршрут важен для жителей большого микрорайона Крейда, особенно сейчас, когда идет капремонт путепровода на Михайловском шоссе. Дорожникам поручено оперативно выполнить ремонт дорожного полотна и принять меры для устранения подтоплений, сообщил глава Белгорода. В Прохоровском округе приступили к уборке сахарной свеклы. Первой приняла эстафету Прохоровская зерновая компания. Техническая культура уже убрана с площади 20 гектаров. Валовой сбор составил 940 тонн при урожайности 470 центнеров с гектара. Всего в этом сезоне посеяно 3715 гектаров сахарной свеклы. Работы ведут два хозяйства – Прохоровская зерновая компания и индивидуальный предприниматель Поплавский. В уборке задействована вся необходимая техника. С 7 сентября в Белгороде поменяется расписание движения 7 автобусов. Изменения коснутся номеров 30, 51, 52, 53, 54, 57, 58. Подробнее можно посмотреть на сайте транспортной компании области. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Александр Яшин. Не умру. 1943 год. Когда я раненый лежал в пыли, страдая от удушливого жара, не отличая небо от земли, артиллерийских залпов от кошмара, и не стонать, не говорить не мог. Тогда прямой, с пушистой желтизною, откуда ни возьмись степной цветок, видением детства встал передо мною. Что я припомнил в этот миг? Леса, деревни, в палисадниках рябину, под солнцем поле спелого овса и матери натруженную спину. Что я услышал? Дробный стук колес, крик петуха на просмоленной крыше, шум светлых сосен и жужжание ос. Раздольный звон бубенчиков услышал. Ах, Родина, лесная сторона! Как все сто крат для сердца стало мило! Брусника в чащах, рек голубизна. Война все чувства наши обострила. Просторный тесом крытые дворы, в холмистом поле широкие загоны. Как многолюдны свадьбы и пиры, как сарафаны девичьи пестры. Каким достоинством полны поклоны. Моторы в сизых ельниках стучат. Плывет над лесом рокот молотилок, и запахи бензина не глушат смолистого дыхания опилок. А сколько зверя, сколько птиц в бору! И потому, что все перед глазами, не дрогну я в сражении с врагами. Земли родной не выдам, не умру.

0: горят как символы великих убеждений.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.
3: Город

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с

0: Пение птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио Зет.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: И в жару.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Когда скучает женщина у темного окна,

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

дорогой прямой. Лишь простимся и в ночь дорогой окольной победу уйду добывать. Вернуться не прочь, влюбиться не прочь,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли, а все.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: проходит мир.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу,

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

вернитесь, наши пацаны. Вернитесь все те, кто ушел в тот беспросветный и страшный ад. Живыми ждем вас всех назад, чтоб перестала плакать мать.

0: красота в пятки уходит.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
4: Метеор, метеор, буря 302 на связь.
5: Не надо ничего. Вылетит,

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Радио Z.
1: Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских пар.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, в нашем регионе облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Прошу,

и мертвая голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь стропы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь стропы берез мешало вести разговор.

И крикнул Господь: «Это ж кошка летит, балагушинский атаман!» Череп пробит, парашют горит, в крови его автомат. Череп пробит, парашют горит, в крови его автомат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки,

и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и

Радио «З». За правду, за свободу, за Россию. Радио «З».